Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
2: Прорвемся.
1: Грязное стекло и фары?
2: Ерунда.
1: Гололед?
2: Выкрутимся.
3: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре – редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь, обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты

0: и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Сахнадаш! Булгар радиосында! Пизда!
3: Булгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: Йона Тотарчера Олта. Гала-концерт. Ирка Зайнаб Архатынова. Нафхат Нигматуллин. Рустам Масаев. Роя Спасибов. Гульсевин Абдулина. Озат Абитов. Гульна Сафарова. Искандар Хайруллин. М. Башкалар. Максус Кулат. Рустам Набиев. Конкурс хитлера. Хэм Хён Альхимышляр. 16 сентябрь. Пирамида.
3: Я шиклёвый Олта Плюс.
4: Я шталан плезерчо Олма Златыпов узенен тёлгы концертна шокра. Козан, 5 октябрь, шулпар на дарния тузяга. Кильми курми колма. Билетлар кассада хам кассир на втору сайтында.
2: О, кассиру на

0: Барысы да тамлет тамайында яшеренген. Тамлет тамайы жай тәме синең табында.
1: Достар, бүгін 14 сентябрьде күн жылы, қояшлы, яуым-шымдарсыз, температура 19 градусқа қадар жетешек, жерінің магнит қаратыныш 3 балл, атмосфера басымы 3,3 бағанасының 752 мм тәшкелей, тәжел күн батыштан секундына 3-4 метр тезілікті, әміне күндіз ойрым районларда желінің тезілігі 13 метрға қадар жетірген мүмкен бұл секундына.
2: Саяси реклама, политическая реклама.
3: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас. Потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
2: Саяси реклама. Политическая реклама.
4: Булгар радиосында реклама.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Татар автоподбор егетлері Қытайқам Кореяда машиналар алып қайтады бешіптім әлі.
9: Сон мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
8: Шулай мені? Қазір сапшай салып қайталар екен.
9: Айда, синда созып ерме. Заказ білен қайтарсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
10: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Дамир, узене чанган машинасы, эхотаныңа хавейл алғансың деп ишеттем.
12: Эйе, икесінде диалог автодан алды.
11: Кыйбат кашыккандыр. Хазыр пенсияге кадар акшасын төлейсің ме?
12: Йоклай инде, диалог автода. 830 мың сумға қадар ташламалар. Үзінде шоққаттым. Мұна бетіне қадар шек-шек әм іш бүшмақ аларға бұла. Диалог авто. Хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Эйде ошық. Шолтырат. Акция сотуда машиналар болған дағанальда. Акияты түгіл.
13: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
15: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
16: Подробности на dialogauto.ru.
17: Татарстан Республикасының от

0: Концертларға рахим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Рүстем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
3: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябрь Қазан. 1 октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет.
4: Ешіклеуі 6 плюс.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Эльмира Нагимова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Unix.
1: Булгар радиосы фестинин расмий яганашисы Knauf түзүлүш бизоу материалдарын жетиштирүүчү компания.
2: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
3: Болгар радиосы рекламы хизмети телефона 570 50 95.
4: Лилияна Ирназарова.

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От сессии с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Хәйрле ир, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Россия Дәүләт Думасы депутатлары

0: На очереди агитационные материалы партии «Родина».
1: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
1: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
0: Далее прозвучат агитационные материалы партии «Либерально-демократическая партия России».
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всем...
8: Ханов. Партийның исеме үк аның төп фикерін аңлата. Ғымыр-ғымыргә күш бердәмлектә. Минтимер Шәймиев. Бердәм Россия. Россия Федерациясы Дәүләт Думасына сайлау исемлегендә беренче номер.
9: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Минтимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
0: На очереди агитационные материалы партии «Зеленые».

За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Программа «Выборы 2026» подошла к концу. Следующую вы сможете услышать завтра в это же время.
2: «Выборы 2026».

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Радиосанда. Реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-60-13.
1: Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Йона Татарщина Олта. Гала-концерт. Ирка Зайна Фархаддинова. Медфат Нигматуллин. Рустам Асаев. Рояз Фаситов. Гульсерин Абдуллина. Озам Абитов. Гульнас Сафарова. Искандер Хайруллин. М. Башкалар. Максус Кулак. Рустам Набиев. Конкурс хитлары. Хэм Хёнга Жимушлер. 16 сентябрь. Пирамида.
4: Яшикляуэ Олта Плюс.
5: Дамир, үзіңе чанган машинасы. Хатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
6: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
5: Қибат қашыққанды. Хәзір пенсияге қадар ақшасын төлесің мі?
6: Йоқлайынды. Диалог автода. 830 мін сумға қадар ташламалар. Үзінде шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмақ аларға бұла. Диалог авто. Хавейл әм чанганның рәсми дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық. Шолтыра. Акция сотуда машиналар болғанда қамалды. Акерті түгіл.
7: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
8: Ишетесізме? Жей тоже.

0: арасыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Давлян. Бірден бір қопытланмас тамаша сізнің шәкірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
2: Ешекле 16 плюс 2026 ел.
3: В магазинах «Август-Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: Еш талантлы жерчо Олма Златыпов узенен тәуге концертына шокра. Козан, 5 октябрь, Шулпар на Дания Тузяга. Килми курми колма. Билетлар кассада хам кассирну втору сайтында.
5: О, кассиру, национальный билетный оператор. Козан, пасы, рам, дрочи, ОКН, изн, тигас, бичи, бичи, сэндур, чипыш, пасы, катуаз, бичи, сик, сэндур, мангер, мотачи, бичи, киотокус.
6: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.com. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Рустем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
9: Акбарс Банк футбол кырына зур кэшбэк алырға чыға. Тупқа тибу һәм гол! Акбарс Банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүенә кире кайтарыгыз. Акбарс Банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
10: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Лекбанк» 2012 елгы 12 августа на 25 тухан номерлы лицензиясе. Тулырақ мәлімет «Акбарс» на тару сайтында.
11: Болгар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.

0: Этне 98.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Күңелемдә сөю йөртәм. Җыр ошаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: юмор көтәше. Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан, Уникс.
1: Туфан Миңнуллин театры Қазанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 жылдығына бағышланған гастрольләр Камал театрында 26-нан 28-ші сентябрьге қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльләргә рәхим итегіз. Яшшіклеуі 12+.
2: Иғтибар, тәрізе керек болса, алтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Нихаят, һәм тағын бір қат, нихаят! Эстрадабыздың үзіншәлікілі тауыш иесі Ландыш Бахауи күптен түтілген нихаят программасы білен Қазанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, һәм таратушыларда.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8-800-200-69-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Қазан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет. Ешіклеуі 6+.
7: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің барлық моделлеріне 24%-ға қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Утушлы бейлерге ол башлана.
8: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалонларның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
9: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
10: Нәрсә бердә кәефең юк?
11: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктай алмый.
12: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
13: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: своей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-6013.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: И жить осознанно. Я и тоже.

0: Таша, концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Татарстан, диалог авто. Олабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннар ашқан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ашты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ашыклагыз. Оферта түгел.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк

0: не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
2: Рестем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
3: Ниһайәт, ниһайәт, хан тоғын бер қат. Ниһайәт, эстрадабыздың үзенчәлекле тауыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Қазанда. 20 октябрь Шулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
4: Тәрәзә кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пыялаларгамы?
5: Алтын кул.
4: Террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
5: Алтын кул. Алтын кул Апас, Қойбыш, Буа, Тәтіш һәм Қамытамағы районнарында йыртлар бұялалау һәм профессионал күйіп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Иртәнге шәй радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
8: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
10: Регина Шариф.

0: Бірден-бір қобызланмас тамаша сізнің шәхірді. 9 октябрь, Қазан, Пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова. Кешеклеу 6+, 2026 ел.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
2: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, зоманша ремонт тесу, хәм запас честілер. Дамил, ауыл хұжалығында иона технологиялар. Телефон 261-63-42.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Салям, Фарид. Кореядан машина кайтартам әлі.
5: Китанна.
4: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
5: Қиматтыру.
4: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
6: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырға чыға. Тупқа тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүенә кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
7: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс банк». РФ «Лекбанк» 2012 года 12 августа на Нигерный Виштухан номер лицензии. Толырақ мәлімет Акбарс на тару сайтында.
8: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
9: 8-987-213-60-13.
8: Чип и Дейл. Всегда построят.
10: Банк ВТБ ПАО.
11: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8-800-200-878. Удобно, быстро, надежно.
12: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
13: Әйе, икесін де диалог автодан алдым.
12: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын түлесің мі?
13: Йоқла енді, диалог автода. 830 мін сумға қадар ташламалар, өзінде шоққаттым. Мұна бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмақ алырға бұла.
14: Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
13: Әйде ашық, шолтыра.
15: Акция сатуда машиналар болғандығын әлде, акеты тұ.
16: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
17: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.

0: Көлін театры Қазанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28-ші сентябрға қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльлерге рәхим етігіз. Яршиклеуі 12+.
1: Йорт жиғазларын арзан һәм сыйфатлы итіп сатып алырға тілеген барлық клиентларына Алмаз мебельға шақырабыз. Анатомик матраслардан алып, стилле диванларға қадар бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиғазлар. Китіріп беру һәм жию белән ярдәм итәбез. Байлар савасы. Объездная урамы 6. Кибетләребез Теләшедә һәм Оршада да ашык. Алмаз мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 89270351641.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
3: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Румия Фәхретдинова.

0: но на все. Казань, улица Габдулы Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
2: Подробности на dialogauto.ru.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Алмаз Закиев.

0: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
1: 8-987-213-60-13.
0: Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Давлян. Бірден бір опытламас тамаша сізнің шәхірді. 9-ші октябрь. Қазан пирамида. Концертнің махсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
3: Ешеклеу 6+, 2026 ел.
4: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Диалог авто. Үстеме фойдаға оу сезонын оша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда тенет автомобиллерінің борлық моделлеріне 24%-ға қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Утушлу бейлер.

0: Әрге ол башлана.
1: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары диалог автонаттару сайтында. Акция сатуда автомобильләр болғандағы мәлді. Аферта түгіл.
2: Яш талантлы жерчі Алмаз Латипов үзінің тәуге концертіна шақыра. Қозан, 5 октябрь, Шулпан мәдәният үзәге. Келмей көрмей қалма. Билетлар кассада һәм кассир.ру сайтында.
3: О, кассир.ру, национальный билетный оператор. Қозан, тасты грамм, дрочи, ОКН, изын, тигез, пешки, тигез, дур, чипыш, пешки, тигез, дур, пешки, тигез, дур, пешки, тигез, дур, пешки, тигез, дур, пешки,
4: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
5: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8 93 93 96 90 91.
6: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябрь Қозан, 1-ші октябрь Түбен Кама, 2-сі Әлмет.
7: Ящикова 6 плюс.
8: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
9: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әле.
10: Китаңна.
9: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
10: Қиматтыру.
9: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қар әле. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
11: Ишетесіз ме? Жей тауышы.

0: да там летто майнда яшеренген. Там летто мая. Жайтеме.
1: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Булгар радиосы ФС-нің рәсми еғанашысы КНАУФ түзіліш безеу материаларын жетіштіруші компания.
3: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Тәшә концертларга рәхим итегез. 15-нче, 16-нче, 17-нче, 18-нче октябрь Казан Уникс.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-6013.
1: Чип и Дейл всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: Поработаем неплохо и ответим на вопрос, как переходить дорогу, чтобы плохо не пришлось. Переход.

0: В мессенджерах и соцсетях иногда могут предлагать процент за быстрые переводы. Не соглашайтесь, вас вовлекают в дропперство, то есть перевод похищенных денег. Банк России напоминает, что дропперство уголовно наказуемо.
1: Сахнадаш, Булгар радиосында.
2: Тизда.
3: Я шикляю уника плюс.
4: Булгар радиоса реклама хизмети телефона 570 50 95.
5: Гузель Зиникеева.

0: Опас. 104.4 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон и уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
2: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Эльмира Нагимова.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.